Хаасиг дайсчогт топо. И там ихмшта топо. Мачи то манстяши нох кичиг дайсчогт топо. Хамой. Нанисипо. Нанисико потони токска. CJWE мохкенстс.